0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу «Радио Андбол».
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando rh.it.

0: Un benvenuto a Pordenone.
1: Questa è RH.it.
2: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу «Радио Андбол». Пока.
1: RadioAndball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Добрый день, вы слушаете радио Handball Италия. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу «Радио Андбол». Пока.
1: RadioAndBall.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un ciao agli amici di Rimini.
1: RadioEmbol.it.
2: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.